0: твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
1: Слушай, я вам одну скажу, но вы не обижайтесь.